Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Туди топовлад. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.

0: на лестнице најгибливейших 100 место штоделка 970
1: Rocco and Perfect Peach Big

0: Новост на лествици. Най-гибливейших 100. Место številка 70.
1: The Pantry Boys.

0: на лестнице найгибливейших 100. Место številка 59.
1: Prospect, Clooney,